0: чих сурчуг сурплэр стэгний чи фшигрэг манхан ргэн сэбцэг батан мэрна тан гэрчи гөдгэв шипа бжил ратан там ярчуб тан шуг юнни натэг манчив шипа хсэгчи тэгчил тан довгэр сурплэр чи гжиг чиг тан дипи чили жан чи ярчи сурчиг манчи сурчуг тава шигчэн батан ди чацан ви шави ябдэ дан тан чили чи цобэй цонэ шанчин юн чи ярчи сурчиг сурчуб лингэн джимо карьюла тарти варта сурчуг сурплэр стэгний чи ярчи сурчиг сурчуг рухчур тал цажим тисан шиг чиг ёба масл Цайжин дээш данглаа, рзун дан шиан рэнбий, шиэнхэм нэгсун ва дан, саадий нэглийг зуонир дайкаг дан, фшигрэг манчий саацэг сугчи нибан дунжин юлэ. Лянсю джэнэв дэгшчун ва ямин юба хэртуг шунг ашиг инла. Лянсю мангин саадий дайкаг сусу тэмун басу нугта, дэлэг нэнг шчобчи пшибарилэ. Горэм дээ чул гадэй чун гуру ам, янна чи тумэй тэгчула нунчил шунг ва инна, нжинжуй цангман данжа шиг мэнши, хэшун фэй дэртар пшалэ. Стэгний чи лортар гжирэм чин тапшуг дангпур сунгртэй, шиэнхэм нэгсун ва дан. Сади нэгцаа дэкэг гэлэвшин мэнтнэр рэрчи сугчиг сугчуб жуухуэ дэн дэмэн сугчуб дэмжээвийг мэнгжи хэвшан чачалбшийг.
1: Нитун нэрнгаа лүр цулмэн шанчин рэрчи сугчиг сугчуб сурпэл дэнээжи са жэ дэлэг нэнг жабдэ лүржи жэ сэнту сарвачан. Хэшун фуй жэгэр. Дэнэ жэрм сугчуб тубхэжи гэнцэн дамбэ нэба дунба шигрэсэр. Рухчуб тубэ сады ян цэнмэр тэг нэса нэ таранжиг тэбэйо. Таркав елхкурва нюнви дицэг емул. Уэнчэнг лэнгшу джэла гапсы тубцэл намьян хачэн туби, нитун нерэнга лур сугчэг лэнгэр дайму юнцэл мэтэн сая шчиглига ю. Садан ngацу вартэгна, ngацу дэн рэншун камчэмэй вартэг янянсэл. Ngацу рэншун камла джэнэ дэн сунгшив джэ тэг джэнэр сунга дэнэ, садан ngалли тэг джэнэр сунга янну. Нянкнамба, кунда цэнмэй нямба нэ, Саатан ngā tsū wār na tūngu mī wār tāg janjā yu jīpa dēyīn.
0: Nyam kū nāmba, dīchū jī ngī tātāng jī gāngarjūng sēsīm lēcīn ngā tōng cimdā nīn chūgu. Lēcīn dīr zomzhūg bā kuantar gāngarjīl tāng, zomzhūg gāngkarwa sūnum cērāng tāng huāptan jī, cūmūr jīl, shtārkil wāg dōr jī cērāng, fchishib tārkil wāg ngāngchak cērāng tāng sūnum rīnchīn yīn. Rīngzīn rūma tāng mēpum gōmbū nī jī chēchik nyalim tā rūmbā yīn, tāngar jīmī lēcīn ngā tsū lārāng jīl, dāb dīmū.

0: ཁྱི Anna, Anna zgata. Nyanga shamr chungchung seni omu zg yozgya. Nyama zga marga ami, shamr chungchung omomo chi vglamdara gaxi kwanda kira sung, omomo chi kutang zg da zizg. Danita shamr chungchung g omomo njina vglamdara gaxi kwa chiri njogunu lawarni, hjank zga tgtang zgya. Жанкы тада лиштып чини, хсамнық ени дамузыгы енсгия. Жанкын шетю.
1: Йо, уму чунг-чунг,
0: чу кынзган жогони, а, зип чину. Шамар чунг-чунг шетю. Га, мумо таган жогони я, зип шетск.
1: Жанкын гы. О, ри-ри-ри, а, ри-ри-ри, чу мумо кынзган абдайо,
0: а, зип чину. Шамар чунг-чунг. Nga momo ga kwa nukhtil ka ga tanghang chen buksam gu guna da yuwa ya, da ziv shetsik.
1: Dani jangin gan dangzg yabdang. O ri ri ri, dahita dahita, chi ya momo me tukzgan ga titangi kiri suna musha ga,
0: ziv tagi shenu, shamu mar chung. Ri ri ri, ak jank chuk samsit da nguma chik, ya ya ya, nga da tagin yu, da ziri, shamar chung chung, Метук тагы высонзгия. Ари етуку чонг-чонг цангмагын дыңзг жоуэра. Ойурджи чиви хчангэнди та чазгэй чинина. Ачи мэтэдэ нянжу еку. Шамар чонг-чонг метук тагы высону жигни. Ойурджи чину гэ хчангэнды амуму даусу гэ хэнкэнгэ шуга высонзгия. Хчангэнгэ амуму дауму гэ хэнкэнгэ гудун шура.
2: Амуму лэ аргу шира нга шамар чонг-чонг иня.
0: Тази пшену, а мому гра абденган доли.
1: О, ри-ри-ри, ngachi chig tuan tongni, я-я, агу си жгаво, ранге нанга вода хуку.
0: Тав зину, хчангэнгэ тахши кои, аргай. Та мому га няча йоса сунги, а мому инжина камбаканги нитангзия. Тани та хчангэнгэ, а мому га гуэнжа цангма гуэнтанги. Momo ga nyatuk nanganzui nyayi shamar chung-chung agagi datsik. Ari da shamar chung-chung kchangin ga sajir go, achi matata nyanjuye go. Tsage zingur no jini da shamar chung-chung ga metuk titangi amomo ga khankang gandana tontangsik. Margi amomo ga khankang ga gushio noregi taikir ga nanganzu tangsikya. Dani da shamar chung-chung amomo ga nyatuk nyama sungi. Amomo la Чу ганигда нига чи-чи-чи гари,
1: зи джину, хчанкаг. Да ли чи чу штарчик гури я,
0: да зисх. Ян шамар чунг-чунг шэчу.
2: А мому лаг, чу ганамжугда нига чи-чи гаран гари,
0: зи джину, ян хчангинга.
1: Да ли ран чу нянчик гури я,
0: зи вшэцх. Ян шамар чунг-чунг шэчу.
2: А мому лаг, чу суда... Чи-чи-чи-гири,
0: зи-вши-ну.
1: Дах-чан-гин-гам-абзула. Да-да-чу-хсар-чи-гу-ри-я,
0: зири. Чун-тап-чи-га, ня-чаг-танг-ни, чун-тап-чи-га-мар-аб-данг-и-юнг-и, шамар-чун-чун-ян, кермал-данг-данг-зи-я. Дани-дах-чан-гин-гу-хо-чиг-танг-и, ня-чаг-танг-ни, ня-и, ханя-ла-хур-сун-сг. Ар-е-чу-ку-чун-чун-цам-а-гин-данг-зг-ю-ра. Шамар-чун-чун-ра, а-му-му-ни-га-ак-ф-чан-гин-гу Xuanbo ni tangzga. Da zhikdwanda chishung jinina achi matata nyanjuye go. Dani jangin sim lola wawi ghanila koridan ushkabde da orngwanba zg tuan tangzga. Orngwanba dag argi kongganangani ghanila koridan ugu jangin argitangi. Karwa nangayungi. Memda chik jangin da arngalama zang tangzg. Tani ta kargi njina hchanginga ho shigishkti no, nana ta hchanginga njina nyitong no ga hamo mu ra shamu amar chung niga yo no hi songzi ya. Tani ta shamu amar chung ra hamo mu niga shir kyaptangsi. Hamo mu ra shamar chung chung niga yang arangani ka shukchub ka chinchin ngunba di kwa chinshi yu che la, margi cheri yungu no ga uglum shimbu ta ra kakhi kawa ta chungi kwa chinshi zi ya. Are nyang yiwi chukhu chung chung tso, po chargim ga chichu nzamlang ga xirung chagchin wun hianjur mi huyin tsukhu chok ga xiamar chung chung segu no nahtam da shetang dar. Chukhu chung chung tsangma ga gha nahtam di chok ga lhapsha ra hany ilig chasag tuk ta. Are chukhu chung chung tsangma ga yang ngina nzamlang ga xirung chagchin mungaz ga shta gyu ra nang gi se arang ga pasa paayi ga gha nahtam mungaz ga nyan gyu ngari waayi. Chukku chung chung si chuk na yang xi zhung zhig zhin na chukku aranga pasa paayi ka ga nartam xinkin zhata yu na nga zu na chung si pi ga ci lim cing ga ti pa ga shi ka kalma si gi chu arang ni ki xinu ga nartam da po zhar jim ra nang agi si na nim ga chukku chung chung cang ma nyam chul yi ju nga ri wa yin
3: Hiri ga gar chu yin zha wii gar kong
4: Lori wa lo shi li nyo ri gar kong
3: Hirib cha demu zu wii gar kong
4: Lose cha dre chung dre wii gar kong
3: Na chung a lo rin dan se a rin bii gar kong Chubo chung chung cho Dahta che cho na chung si bii ar gar cil lim cin cha A rin bii gar kong ka chanpar shik tang Nga chi hiv si cho mo ra A lo rin ka shir cin chan

0: Домби самба танс. Нахчгызым танс, хынсым танс.
1: Згут. Зачем я так гоню вот это? На 12-то что гибет.
0: Данс, я тут нас чуян тоа, ромо. Жаго. Тоа ромо чангын гонжицга, хсым жаго. Техинг. Чангын гонжи, чанка гонжи. Чахи, чанка та гонжи та.
1: Чахи, чахи та дил гонжи, дилени ба.
0: Дил. А. Я стемдил.
1: Стемдил.
0: Оле.
1: Тэр гойна.
0: Ты. Темди тиксенер. Тарази.
1: Тэр гойна.
0: Ты. Ты там кейчина. Я жигтэн.
1: А?
0: Жигтэн.
1: Жигтэн чип дизнер бадилефер.
0: Жил. А. Ара.
1: Айнергу жигтэн чип.
0: Жигтэн чип жил. Я. Та таратан килечина. Чахи в жил. Стемжил ты. Жигтэн в жил. Та ара.
1: Стемжил в жил.

0: Я, таң чөшәкө. Жарасым сурган мындык. Ди хычыксым гапчын гапжыта хансым тикчи тамбаңыз.
1: Чыксым да ди.
0: Хычыксым гапчын гапжыл.
1: Ой,
0: хансым тикчи тамба. Та домби тени хигази.
1: Дахи.
0: Оле. Я тина топу хардын дөржи на. Топу хардын дөржи танди тангын гонжукны кырдык махитара. Таң чөрөгөлатын ди шарган аньо көбдиго.
1: Yeah,
0: good. Oleji ma komba yo ti dinga chujon du kana shar galeng ona chwani ko demo.
1: Yeah,
0: good. Yeah, demo. Ya to pu chu demo ina.
2: Oh, demo gonja ba demo.
0: Demo yin to pu kelam ni tsges ga gita ga gont.
2: Chome chome.
0: Yeah, to pu nyanga chen sera.
2: Nyanga gan chen sera.
0: Gan chen. Ali to pu gan chen len chen dinga shik tan ga sa sha. Pail gan de yin to pu gan chen.
2: Ай
0: бардун гэ. Нари топ ган чин лен чинди наш китон гасш. Чондна тоаз галнга коп ди жау чи режин ёнго.
2: Я.
0: А тоа тон мо дуку кэцгин. А хчик тама тем кына цочин мо мо жалала кана маша нялала чакл. Хчик тама тем кына цочин мо мо жалала кана маша нялала. А дяма мар. Да сача чой чаз к ньюзгри.
2: О, вамбари ба.
0: Ара.
2: Ари.
0: Я танклежина.
2: Танклена.
0: Нари вамбари. Хчиг ке тама тем кынан цочин хому келал кана мапша нялал зна. А вамбари го.
2: О я.
0: Я дани то аньо муньго. Аньо му ранжи к а чангнюн мэрг чи мангну к шанчин кэнгэ.
2: Yunnan相亲。 야.
0: 디 남즈가 다치 니 쯤이 다나라 르탑고. 디 남즈가 다치 니 쯤이 다나 르탑고.

0: གང རེད དེ ཨ ཏོ ཚེ རེ ལ ཟེ གཅིག ཆོ ཡ ཏོ ཟེ གཅིག ཆེ ཡ ཨ ཏོ ཨ ཟོ མོ ཉུང གོ ཟོ མོ ཁ ལ འདི ཏན ཁུ ཁ ཁུ ཡ ཅི ཟེ གང གོ ཟ མོ ཟ མོ ཡ ཨ ཚེ ཁ ང མ ངི ཤ ལ ཇི མ ཆེ ཁེ དེ གོ
1: ཡ ཡ
0: ཁ ད མ ནོ དེ བི གོ སོང ཨ ཏོ ཏོ ཧ ནོ ཆ མ རིག སོང ཨ ཏོ ཧ ནོ ཆ མ རིག སོང ཟོ་ཇོ་རཁ་ན་ ཨ་རི ཨ་རི་ལན་ཏ་ནོ་ཧ་ཅང་དེ་ཁ་ཁ་ཏ་མ་ནོ་ དེ་བི་ཀོ་སོང་ཨ་ཏོ་ཧ་ནོ་ཆ་མེ་རིག་སོང་ཨ་ཉེབ་ཇོ་སམ་བ་ཅིག་རན་ཟོ་ཇོ་རཁ་ན་ཏ་ཟན་རེ་ལ་
1: Azir. Azir gada.
0: Tani.
1: Tru raksha.
0: Ari, doin han ngai na azir da tru raksha ndar nga urela. Ari, landam na hachang tki ya. Da chi gi tuak samba mu kap thoni sam lo tong ju ta. Ti nam zga ni g zmi da na ra rig tap ta hi ga.
1: Ta
0: ta. Ah. Ta. Hi gi ya. Ti tsu ni kha zab zhe ge nang ge chi ni g zmi da no ti kap nam ra. Ya, da chazgiri? Di lan chazgiri? Di namzga da chi anik chazgiri zi?
1: Mokhigo di chachad
0: abish. Mokhigo ngay cho taksandabi nar mokhiga. Cho titsu nika tzabzhaga nangga nika tzamidao nuga tikab namri zi.
1: Gomori mo.
0: Ya, da gomori mo. Ya, da tartendang jore ya. Da chazgiri?
1: Тэнь чөт ти нэг цав нуу нэг цам ид аут ти кэм нам гомор.
0: Оли я та. Та ти намз га та нэг цам ид анара риг тап гэ.
1: Тамэ си го туп.
0: Я чир нэ ли даут риг тап гэ.
1: Оронгэ нэ даут нэ.
0: Оли. Мар ронгэ чу чу нэл даут нэ чи нэ ура та риг тап гэ. Matuk.
1: Matuk
0: ka? Matuk. Ari, ta anik tsami dawa na arik matuk ka, rela zi.
1: Ari,
0: ya. Re, ta anyali... Anyali dawa nuga tikwa arik tabni tikwa meka? Meka,
1: adink.
0: Meka?
1: Meka.
0: Ya. Anyalam nigo ti tsa zota arik tabna ria. Ari?
1: Ya, ya, dozu da.
0: Oli. Та ти намзга та аниг цами да нарг такой та гомо нел да окмо рела зи аниг цами да окмо рета ра нелам нина аниг ора чиг рирг тап кмо
1: рерио
0: да та зин рета да чи те дан ма хунаш
1: рерио
0: я то по ган чин ган чин лен чин на шигам ню
1: ган
0: чин тори тори звеш ню та зир звеш ма ню та сон рерио я я я ни на то те англен чин на ни чошар га ан ганива Da chua zhigmo ta karo lai ma tabta tam jina tong re chaya. Ya ni kub de mo.

0: xiong de ni da dam chu wo zi ni chao zi ge dan de pong zi ni bian zang dang na da nga ba ni la zu chen ji na ge ka ge dong so ji me nu li ge wa po de ge me nu xi chong yan pa ra xiu zha me nu rao wang tang ji ga du zha me nu xie chang chang li la chang chang na cha cha na xi chang chang dan de mu zi ga da hu ji na go ge cha chu jo song ji na ge ba ni a tu jo ge ra dan dun zin ba ge re a ra zin zha zi jing ni san ba jam chong zha zi ji deng na dan ga ka zhe ji me la ni sun kan zha zi li zhi ji me la mi sun kan zha zi da deng na da ta yi ni gan zi ji ma re ni bi na ya ni ji ma re san san gun di deng de li ge ka ra ku ka zheng mu yi lo ra ji ma zheng ma yi gen ge se ma zhen ci zi ra ka jie wa ni chu zi zi xian na nga xian nu ye qiu song yi xie ju ga cha che song zi ra nga de rang me ji rong de ri tai yi me qi rong qing ge ren zui lan de ni da ge ge na ba kwa tin de du gun de nga sa li xie na na de na zi na lang yi song na ru de na zi ga tang ni tang kuang guo zhe na zhang zhe zhe nu tang kuang geng ge xin zhang zhe zhe nu da ge ge na ba kwa tin de du gun de ri li hong tu nu jam tu li tang san nu da ge ge na ba nian ge ge xi qia li cai mo ge ni qia ge cong de dong tan qi ya ru jie zang ri ni yan den me jia ge ji ge tang de ni lang bi lan ten ni mi o ji ge yi ne bi ma ge ren a da yin dong si si gen ji gong nen de na chu lo de ge ri nga chi tu jian teng go guo ni xian de wen ba jian de la zeng ni guo tu ge wen ba yi jie tu ge de zi yi gua ge wu chong zhe ge ne re song mi du li li ge ne re dan de mu zi ge ge xie ju ga cha tan ju ga ting ge xie mo le di ra ji ge ter zha xi de le
1: ore go ta terang nam ngon mu khajung che sa ga sa tu mu to ayang sa ga sig jung sa thang da ni ngar ur khir chung gar ta chin ga shir ukhtor zin phen ga nir din ga khar chi ab da ga khe chin gar gor chi ab da ga wang chin ga parin khori gjan lar ta go ni gjan lak sha par tung go ni shir khori rang lar ta go ni rang la lob sor ji go ni da mu ga chigrum ngo man jer ka khsan dan dar te tung ra mo man no ka kin dan da ki ar ang gar chi ni na dir din sa kan da pa yo ni ho chung ra ka ra na ga mar u tho kan chon cha ni an da mu ga in ji na ni chin la cha ta ga der ang ser ni ma rang khri chen ga cha ra rang ba wi ki ar ja chin dib ji cha bi gi yu kan jam tin nar ngi kar ha gi da tang in ji na ti mi chung le al tin tsi gi du chung kar dang ar dang tsi gi sang gi kar u dung zo mi ga ra lu ngon mu cha bi gi du lo ni er jam tin ta mu ri a ta te na ter ngi kha tsi sim tar kap ja ni tar kar u kha tsar chi se а таң аркап соап ихтамз гону ти соап ичарз гону вся клучига намца цуц гону нержэлун дева сагжевленз гону а таң абжинда армун баб шукып тигра шикар чеп шукы нившин до перкача абжиндо пегланжен дозо кори говзина а паса пайсе кужундэн а паса пай кыртандани нира кавара лунржэни датэни дэрчасале намкалын сун канранды хсырчеле нема картын канранды врарку кацыпши тын канранды вся клунгыни чыгтын канрыз кыртанни инжина ни циккар эртангарэб жыгы кичаблан эртангаяр ижини датэни да кагдына кокаргыназы ни цына гыртын тунгыз кыртанни шигонуржэм цынтамури датэннангарнга паса пайндем цона тэгжон манжун шиг мош бахтам гаса да чиркар утан батэрнюн сирди чипон атэрджим нюнси чыгма чинго кумар жилат кёни ердо ямин гокмар зар жилат кёни дамуга цар чирчи цамар ман тугэни чэвжэв жир цамар ман чэни жоси лымх цамайни дикси сах цамайни паса пайндем цона гна гна мура алымча мура ркалача на йоти чыгма тала йоти чэнг драгэн доа ха йоти дан пинга вол орцлоти тацо вратам мкэр годэр чахо лен джин дра тума гара кармг солен дигни дан гзун уте жилма чала влама гун тор ма чала хойм бу бзун орэр жилма чала да чачи ге чыги дан назри мг солегни дан назри оя тир капс чэму зри зина дэр тон на кари кэкэн йони тин на кан санга цан йони дэр ман нар жар зун гын гони тин нар жар та кахун гони хо у хор дан чиги эса кхи апшам чэрди меса тон нар та мун чон гэрджи чин зри ман на хорта тэн у ху чин да гай халун нглун шиг моенни гын малун маркин цо моенни дирте мол хасмар деп жиленни дирта сабдгалагни нени анда мугэн жина кажинга чеса кажинга мангса гомапшена диржавра лашкин гон моенни цангшиг жанари мргуни дэнэг нам цо шиг моенни тончаг жанари мргуни ржаен на тгрэн гам качанга хтымшен нам цо моглун пачэнзин нуда гертэн юани темшлэг саврай мргуга кигнюа кунга сомандг мргун уржим цэнтэмори Dati na nga ranga pasa payin da zog chibshay na nga chay gar zara nyam chi yisur, maku tangara nyam gi yisur. Nga hakuk chika wu nandru, gaya kuk chika go nandru. Kaga ten na gmar sawu, rabi ten na gar sawu. Kmaari longa hmig soli nang narzi lagdang chak woli. Hana kajang chanzig bishig nao nura, narza lagdang chanzig hngin nao nunda ngangu kunga mugri, le kunga chabri. Yenna rdi ardiin samdar ka zog chimtso na na gar urgi yivshuga kan kori bdali, na gurda kib shuga arjif dali bdali. Nam sinjatagan chak kameni, tanbi lagdang tor kameni, katung suwar na xim meni. Лагнзагар нау хрки мэни, тэнжил мар цаякуныр, кайгжир цаякуныр, диян на мутагдагр. Афчин нар диян дар казуг чин цуанна, бшэчэбжэ чэ сэргэм джанжа, нэнгчэлэн курсэр джан джанжа, гэтамна цэри лэгн джанжа, бшэгтаннан добрэгштан джанжа, кахчига вэгэн джуэнбун джанжа, кэхчига няга лэгчэн джанжа, бшэргэлэгчига тукэв шуган джанжа, лагнгүгчига тукэр дэрмун джанжа, бшэн нар чига ча нямни, бртэгэна хорг нэг нямни, бшэ лаки няма сэртай гони, бртэг чамэг нэгу ням тунгэй гони, на мугэ инжина, хэна хацэн сэрку нундэм цуанна, ржа нэгу кинэй вэнэнтэ, нухчарган зунгэ ням джигэ гони, шугмару сока ням тэлэ гони, нэн чумба чаян цунэнтэ, хакари вкори сари е гони, чанхаври вкори нтунри е гони, тоа нам кипшалым кунмани, нэргу чаглакам парламах чигэни, рмар майк нэглунг шигмони, ртагара гзэкам чунгламах чигэни, ртагара чачун глобзар чанга, хчигтун чекав джэй идолони, дала мар гур джобжар тапчанда, хчигштан хчигава идолони, канан цыга пшанан мэни, пшанан цыга кэма мэни, кан чам гардияв цанбузари, тумэка чамцан шекузари, на парк цанман нэгна йони, вэла чат гардиям наони, кажиг чигэй кажиг гардэми, кани мал чисэра, чамни мабжирдам идолони, ржим цинтамури. Паса пайдын дэртан нэпшайна, дэпшайна кажин мэнни, цгэна ам кам тони, дэпшайна вшай каса арджа чэни, цгэна вцэг лома джан мэнни, а тэмуз гэрэчара, ктэмрка чапшайна цуцэ гонэри, дап джага хэнна хуз гонэри, дэртанни нэпшай па цэка цхэн цэмэн, дэмжа чэг сорим джаган цэмэн, нэпшай ка цган цэм жэгнэн, тэн гэг жэм болу лэпшэн нэнзи нур джэм цэн
2: Yār tīdīng sāngkālāngjī, tēnā kūnī ngā cī lāngjīg tā shibā gābō tūkmī wōchē tānghuī dāngshīn dāndir kāp dāmbī kākāw jāpān dī ñam gā rōnyō zhīgnir. Tēnā shiamnī nāmbā tsū gā shtē kūkā lāwā pārvā jāgā lāngbī chāmā lā gī mā lā dōrjī tūkṣēnī māng lā ñamu shī lāsān rūkṣī.

0: Dōma, rīmāngyūyā, sōpchika sīgā tījirā.
1: Tērāng tāmoshī, ʻolgūdū nā māruwī nūmir kā, ʻolgūmir cēsūk nyendā inarī.
2: ʻolgūmir chārcī ʻanī sādūm, ʻolgūshūng chārcī ʻnžūvir sōm.
0: Yā, tā lōpchī chūsōnarī. Dōma, rīmāngyūyūrī.
1: Tērāng tāmoshī, ndana nyūdū lāntik mē nūgā sōngā chūna mārī. Nyūdū lāntik Вденчик жырса инэри.
2: Джымчыл джылым сысун шел. Вденчик хиша сен сызун.
3: Джум ртахуй апи хчинур ин. Хыгып жаппа пөви джанча ин.
4: Дэ ядэ волин ганча ин.
3: Джумбо чончон цо,
5: дата чэцо на чон сипи.

0: лэ кэр камарджа кэр тансазгуну нур мошин кыяр тансазгуну дэта тгын зэнжа сорчу бэдатнгэ кыргызстанда сэджондата терэн мысым кэн кэчэ гэрэвай горэ лихтан гэравай тангэн дан ившак цэгэ сэн чымзугу дэтк сорэн дэг чымзугнэн цэгэ цамэнэн тэндэ рэбэнэн ншак цэгэ чымзуга нэ тэнгэ зэмэ лэшэнэн зэгэтэр мэрэг тэнжэн уйтрахи хэгу кыргызстанда ди уйтрахи хэгу шаламжон уйтрахи хэгу зэ жэргэнэ тар уйтрахи хэгу трахи дэлэг пэнсэм цэг бэрхэ дэржэгэ сэндэ гэргэн набатэн хэвчэг наба Сама шучу дэлэгэ. Нану сэку зон хуашу жаду часэн лопчонгэ. Лорим жэвин зэнда тэгби лома сэнку цэрэнэм. Нэ паэнэ, жэвэн хэжэг рэнэ жэ лорджи. Сэнэг лэ рэнтэг жэса. Замнэг лэ уэхтэн чоуви хо дорки жэрсэн чэ паса. Аэнгэ уэндэ шэгмоэм. Нэ тамгэ кашэгнэ, мэрэ гэй тэн сэжэ рэнэ жэ курэнби. Чинэнби тэнэ тэн цэнбэ мэн. Я, такрым дао сезгшина, сун чержин дао цамре шугра. Не цага сымга каптаз гия. Ота каптаз узини, на шача дженга мне, джича дженга та. На рурхан дженга ста дженза, шуру торма депка не дэнзы ману. Шемргу кэхи осы инари, джемргу рму рангту инари та. Татирам, рэкхи со марэн бапсу рэ, джрашика чешу рэ. Дженар мо бапшук зэгэ мэрэл кайгра зэгэнэндэ сад нямба ласура манё компойшуко кабдаз хизини нанэ мёнтэгэ чаэджино кэкот нига чэсэкэго тгумба нига тосэкэё тянчини дэржэ кэнготэ намбагэ тачэмбо зэгдэ натэнгэ рэчэмбо зэгдэ навинин Тахари мя цыгда джави, тандой мы цыгдо джави. Ларын латун джале, чичин чачун гуале. Камо цыга мазма, гомо джи мазма. Нашилу, нюнго чунга мандула. Чатыг чага мазма. Дерон дивино, гуатри имба ngokhi гиго, гуатри имба дун цыгайо. Касы нонги йо, чахси на вав йо. Танита, касын дэнэнгэ хопчи готун джигндам тангни.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཨོ་ཡ་
1: ད་ཏ་མོ་ཟ་ཀོ ནི་ཤ་ཀ་ ཚ་ག་ ཚམ་ཇོ་ག་ ཐང་གི་ཇ་མོ་ལེ་ཏེ་ཏ་མ་ནི ཇེ་མ་ན་ར་ཏུང་བེན་ནོ་ཇོ གི་ཅི་ན་ཅི་ལོང་ཏ་ནོ་ཇོ གི་ཏ་ཀོ ཇེ་ཏ་མིན་ད་པང་ཅུ་སམ་རা རེ་ཏུ་སོ་རེན་ཟུམ་ཇོ་ཀོ ཀ་ཏན་ཆེ
3: གི་པ་རེ་པི་ཤེན་ད་པ་ན་པ་ཏང ཇ་ཆེ་ཡི་ཏ་མོ་ན་པ ཚང་མ་ཤ་ཏོ་དེལ་ ང་ན་ཝ་ཇ་ཤ་ཅི་ནི་ཇ་དོ ཆ་ཚོ་ལོབ་ཅང་ག ཐོར་མ་ང་ཡི་ལོབ་ཏོ་དོར་ཅི་ཇམ་ཅེ ད་པ་སབ་པ་ཡི་ཅི་ཟང་གལ་ཁ་ནི དེ་རང་ཡི་ པ་སབ་པ་ཡི་ཅི་ཟང་གལ་ཁ་ནི་ཁ་ཅ་ཟུབ་ཤ་ཅེ་ཡན ཨོ་ལག་སོ ད་ཏ་ཡན་ན ཁ་སོ་པི་ཁ་ཏམ་ཤ་གོ་ནུ དེ་སོ་པི་ཆ་ཤ་གོ་ནུ ཏ་ན་དོ་ཁོ་ཟི་ཚིག་ཚ་གོ་ནུ ད་ན་དོ་ཧོ་ཟིན་བེ་ཚ་གོ་ནུ ད་པ་སབ་པ་ཡི་ཅི་ཟང་གལ་ཁ་ནི་ཁ་ཅ་ཟུབ་ཤ་གོ་ན་ཡན་ན ང་ཉི་ཉམ་ཆུ་ཤ་ཁ་ཁི་ཚ་ཡལ་ལ་ན་དག་ ཨོ་ཀ་མ་ཤ་ཁ་ཅི་ཚ་ཡལ་ལ་ན་དག་ དེ་ཏ་ནི ནི་ཁ་སོ་ཅི་ཁ་ཤ་ཡལ་ལ ནག་ཅོ་ཤ་མ་ཡང་དལ་ལ ཤ་ཀོ་ཀོར་ཏོ་ཡ ནང་མན་བག་སན་དབེ ད་ང་རང་གི་པ་ལན་བག་ཟང་ར་དེ་ཤི་མོ་ཟུང་ཚ་ན་ཡན་ན ཤ་ཏ་དེ་ནམ་ཁི་ཁ་ཚ་ཁོ་ནུ གོང་གག་ཟག་ཁ་ཐལེ་ནུ གོང་ཨར་ངང་གར་ཏོ་ཡ་ཡང་སོ་ཟ་གི་ནུ ས་ཏོ་མོ་གི་ཁ་ཅིམ་ཅ་ཚ་

삼철 선바이나 녀기 흩뜨그잖니 흩땅사피 회룩 진충세바 녀기 흩뜨그잖니 흩땅사피 회룩 진충세바 르드 녀기 신전의 기흥 알고슈르땅 흩뜨그지슈르세바땅 녀기 체제 회룩 녀츠라 뇽득세바땅 체기 삼지글라 근데 흩동합지시디 삼비 롱출 톱든지 고지 다 르가 녀기즈그종땅 회자들로 코노카트가 녀기즈종땅 아 알고슈르다 흩뜨그지슈르 Нені сонада тэгжиг гону цэгэзэчин нэнгэжиг гашин рамжин яна цэг нэнгэжиг дэлмаху нэнданда яна ти нэнгэжиг гэзэчиг нэнгэг нэнданда чангуны нэкэг кэрг ялу гону гэг каптхуды та артэгжиг шури дэхэнжу гуга тасягуга Татун ранилан кови нэнгтун екэр папдэй хуэлуг нюнцун джаги нэкэр чэла lam chitib chigde huyaluk saab saadang tosa ar jang rang saab jila hujoogi dertir nyakw shayni huyaluk shayby tamna dazul ngipa doonja bichin tovi huyaluk yanzi ta huaychalo gono gabtuwa rangilaga huaychazgibzong dilaga nyagazgibzong nyagadaga rangga huaychahtago nuga gabtuwa di huaychaga nangni zgezichig nanggigan ranja yangna doona goa lima tamnan ranja yangna da di nangga zgezichig rangga тэгэр атин и тана яан цэгэ гэм ко юу нэ дэ дэ чангу дэ хтгэв жав дэ ни сунада хэ чади влагну дэ шиг дөньё юу гэ дэ сэргуга бицэн тону гэ хэл гэ дэ сэргуга нату цангмар дэ тав нямни юу дэ тэв чигла артар жи тэв чигла артар жи шүр дэ мэ тугла артав артав ярахта ши цэ авжа чи дэ чэ дэ дэн чи сто хэ гэ на чхумл гэ дэ хцум дэ на авжа чи авжа гэ сто хэ гэ гэ лхбар дэ артаг Dreda tarwi titkamde arjamtan tar chesang chamtan hrtab de lam nyerwi avnyantung lapte na sim khinta shimul. Njigandri na khinta sote chamtan tsangma landi londi re. Tertan nyaka sala manjugru. Nyungwa na mangwa tang taiwa na nyerwa imba higi khang. Yelan zin ipa nzimba tang dre ipa njawa. Nyaki huyaluk tochi tirbjian nal sewa tang khtang sape huyaluk tansung shepa chiki chela gangwi ku chopi huyaluk ni gozi. Ta, gichu khuncho jina huycha tagu nuk kato te rang rang laga nyakari bzong nyaka daga nang huycha ga nang chi nanggag yang na tsik nang rangi gim ku chenu dihan chini tsingi ni kuwa rima lin matamnu jangu te karge rtag vjab тэгв жайжгоно те янтан оргти тани тачи конишану хөчати танга ниахтаго нуг кап тусан бактаго нуг кап тугада гонгтэг жайжгоно тэркаши такацани тэрка коален кацани томод кап туга киока диенг нэки хтэг жамни хтан сапи хөлгө жинчун ше пасе гонда инжина жо тан чарж кысан ба мори

0: Tani tarang ga huay luk pi kam tondag tong yi samchir nga ga nang ga nga wa mu kang le zi na huay luk nyamchu lu shi de di tuk tab da chuk gu ga zi huay luk nyamchu shi de di tuk tab da chuk gi se gu nanda chi mo zir dem na a luk gi par masil goshchu jang shi gu ga nga zi huay luk shi tab namang chal da dang chuan pansam jie chuk sik tong wa dang huay luk pa nim tondag tong gu ga Хуэлуг чуэчэг сарни дэнг самжиг дэнг вэй джамдийн цхуа дэнг лобжуң чулэн рэсэв чиг чугчэнг Нга цух гай чала ngaar li пэнсэм цху бэй яча дэнг ngaar li лэг бэй аргэлэм дэнтэ чиг дэй хуэлуг гэн дэйв шэрнгон гу гэзи Та хуэлуг гэй гуэчэй сазу хуэлуг гэн дэ пэнсэн нямчу лэй чу Ди тух дэ кэргэ вда чу чу нэ да чэнг гэ га чэн бур сэг уга Та Demd alo gini matsil kirgi kuchuli gu gu. Da deb gu nang gu hui cha gu nang gu rini yuandin ka tsang rang rang gu ngini kuchuli lagalani. Da chun de chun ya da hachang gu ka chenpo de. Hui na nga tsi lu tsi xin ki chan tsi la jim tsi la zam chi wa lagji hui lu gu rog lang chung da xiu di de. Chang mar hui lu chua jim yung wa dang, gu wa xia ba dang, jir wa. Stupa chi xie dib chi gin. Чула тана чаптын шэдэ чигчэн чу хэлу шэгун дэтэки нацур нали нантин чи замчи ла ронён шэдэн чиг батан нацур генчэ мэбэр хэлу гэ тунжав чэ ба а жонлиг дэн лэглэн сонжив шэ ба лечул чэмби хэлу чи шэдэн чиг нэс
1: лога симки ми то чунчи чуала шэне
0: та хэнжужина гэчи Та зумба бүз гэ замчи, яна хуйчаз гэ дэйтэнц гэ, хуйчаз дэйтэй нүгү шигни, хуйчаз дэйтэй нүгү жуолан цухнда нанра цух. Та лоу чугнан ба цунжи нара ранран гэ чгэ зэнчай нэ, нан жэ чугэ, яна някан някан нэ, на чугэ, яна бзанса панцэн гэ варай, на чугэ хуэглгүй чунды гэргэ гэй, хуэглгүй чунды ранран гэ цгэ чаржа тэн, яна зэнчай гэнгүг хуйнчуг жина хуйчаз азан гэ зан кунди на хуйчан дэйрта аси, дэй гэргэн гэ гобдэ гэ чин ранра намуэ дайдан хуйчаз дэйхтэй, хуйчаз дэйхтэй нүгү жигэнэ гэргэ та занжи гэ занима гэ гомму зэнчай гэ цхундара нда зулаканы хуйчаз дэйхтэй нүгү нюнцур, чигчига кавда, чигчига цопа, дэй чуаны хуйчаз гэргэ нантун тара гэргэ хуйчаз гэ нэнгэ та туэндэг мэнгаз гэргэ табжин ранра, яннаг лугжин ранра, гэржин ранра ндамо мэнгай дэйна та хуйчаз дэйхтэй нүгү рэнтэнг юуни, хуйчаз дэй кэргэ хуйчаз дэг нантун мэнгаз гэ сэман жиг тамни ндамо рэдэ сэг гэг дэйчан гэ гэргэ хуйчаз дэг лугнара гэргэ табтэнг дэнба гэгэ лугжин ᱡᱩᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ ᱫᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱞᱚᱜᱱᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱛᱟᱵᱜᱚ ᱜᱚ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱮᱱᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱚ ᱥᱮ ᱛᱟᱵᱜᱚ ᱜᱚ ᱥᱚᱵᱪᱤᱞᱮᱱᱟ ᱥᱚᱵᱪᱤᱠ ᱜᱚ ᱥᱮ ᱛᱟᱵᱜᱚ ᱜᱚ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱞᱚᱜᱱᱟ ᱡᱟ ᱞᱤᱨᱠᱟ ᱞᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱮᱱᱟ ᱡᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱡᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟ ᱜᱟ ᱜᱚᱱᱤ ᱫᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱨᱤᱞᱚᱜ ᱡᱩ ᱫᱟ ᱛᱟᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱮ

0: 이야기가 죽분양하셨긴다
1: 뭐냐 화든도지
0: 화든도지 야투부 화든도지 아히크
1: не тормозит, что не делает. Не делает. Не делает, не делает, не делает. Не делает, ты как-то не делает.
0: Я не делает, ты как-то не делает.
1: Я так и хочу.
0: Гори. А ты мне еще, ты как-то не делает, ты гонор. Не тормозит, гара пагал, салаг, не делает, ты гонор. Го.
1: Я гонор.
0: Yaatani chowa vzhowa mo dhukku lorji kwa ni chowa zindrago. Wuk lorji ga nang na tangtong jawu se gunungda wuk samba thuma penkin re la. Dina tangtong jawu ga dombi samba tuf chinsk. Dombi samba tuhansk. Tuhik. Ahik. Dangz, ya, tad dangz chiwa, yan chwa ngawmu zhago. Chwa ngawmu changka ngunju zga xam zhago. Changka ngunju. Changka ngunju, changka ngunju. Chahi, changka taga ngunju, chwa?
1: Chahi, chahi tajiz ngunju, jilin jirba.
0: Jil. Ya, stemdil?
1: Stemdil?
0: Oli.
1: Tegiz guina.
0: Tug. Тем же тык сенер. Тарази?
1: Тык кинде да.
0: Ты. Ты там кечина. Я жигтин.
1: А?
0: Жигтин.
1: Жигтин кип жизнер бажир эфер.
0: Жил. Ара.
1: Айнергу жигтин кип жиз.
0: Жигтин кип жил. Я. Та таратан килечина чахи вжил стемжил ты жигтин вжил тэр
1: стемдэ зүгтэй

0: Чахига.
1: Джара калык тенка дэна.
0: Джара калык тарыя. Джара тары. Домби джара тары. Тани чыгзым тары, хынзым тары.
1: Тэна.
0: Тази.
1: Джара сын сора.
0: Джара сын сорнга. Хм. Я чыгзым тары, хынзым тары.
1: Джара сын сорнга тенка дэна.
0: Динан гыччыгзым тары, хынзым тары. Ахига.

0: Я, таңын чөшәкө. Жарасым сурынган мындык. Ди, хычыксым ңапчын ңапжыта, хаңсым тыгчы тамбаңыз.
1: Чыксым та ди.
0: Хычыксым ңапчын ңапжыл.
1: Ой,
0: хаңсым тыгчы тамба. Та домби тени хигази.
1: Дахи.
0: Оли. Я, тина топу хардын дөржи на. Топу хардын дөржи танди тангын гонжукнаны кырдык махитара. Таңы чөрөгөлатын. Ди, шарган аңыо көптүгө.
1: Yeah,
0: Ole jima komba yoti dinga chujong rup kanang shar galeng gona chwani ko demo.
1: Ya
0: ko demo. Ya demo. Ya to pu chu demo ina.
2: O demo gonja pa demo.
0: Demo yin to pu kelam ni tsges ga gita nga gont.
2: Chome chome.
0: Ya to pu nyanga chen sera.
2: Nyanga gan chen sera.
0: Gan chen. Ali to pu gan chen len chen dinga shik tan ga sa sha. Pail gan de yin to pu gan chen. ай бардун гэ. Нари это пган чин ленцэн ди нашктана гасша. Чондна тоаз галнга коп дигэ учи режин юнго.
2: Я.
0: А тоа том модго кэцгин. А хчэг дама тем кына цочин хөмө жэлэл кана мавша нялэл чэкэл. Хчэг дама тем кына цочин хөмө жэлэл кана мавша нялэл. А дяма мар. Да сача чойчаз к ниузгри.
2: О, вамбарба.
0: Ара.
2: Ари.
0: Я танклежина.
2: Танклена.
0: Ари вамбари. Хчыгчы дама дим кынан цочин хомо жалал кана мапша нялал зина. А вамбари го.
2: О, яма.
0: Ядани то аньо муньго. Аньо му ранжи к а чаңнюн мэргчи маңну к шанчин кыңры. ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁ ko dinamzga ta chi anig tsamida na rig tapka